0: Щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, чи може терор українських міст російською балістикою вплинути на нашу готовність чинити опір? Варіант номер один – лише посилює бажання остаточно знищити РФ. Другий варіант – опір не зменшує, але ж вбиває людей і підриває економіку. Ну і третій варіант – мораль безперечно страждає. Так жити дуже складно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
0: Отже, попередня атака вчорашня в Києві та області, загинуло 17 людей, 8 з них лише на залізничній станції біля Броварів, де люди чекали потяга, уражені численні логістичні об'єкти, продуктові склади, склади інших компаній, ну, тобто терор, супертерор. Жодної ракети збити не вдалося. 24 іскандери і 4 циркони було запущено впродовж дуже короткого часу. Ну і президент Зеленський сказав, що треба якось знайти спосіб знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії. І от уже почалися навіть дискусії, а чи взагалі це є можливим, бо все ж таки пускові установки для тих же іскандерів та і для С-400 – це мобільні установки. І, ну, умовно кажучи, поки на поршневому двигуні долетить до точки пуску, навіть якщо там виявлено якийсь український дрон, то, по-перше, за цей час уже ця пускова може просто зібратись і від'їхати. Ну, а по-друге, її ж теж, напевно, охоронятимуть всякими іглами, стрілами, там, зенітними, там, кулеметами, торами, панцирями, всім чим завгодно. Як ви бачите, чи можна взагалі вирішити оцю дилему і таки чимось знайти, як знешкоджувати ці пускові?
1: Террористический статус атаки российской по Киеву и по Киевской области подтверждает еще и использование кассетных боеприпасов в баллистических ракетах по городу. То есть по населенным пунктам кассетные боеприпасы всегда используются только в террористических целях. Тут в чистом виде терроризм, тут даже бабки не ходи называют, доказывать ничего не надо. Как можно противодействовать российской баллистике? Ну, первые зеркальные удары по Москве, именно по Москве. Потому что если шли, допустим, баллистические ракеты с Брянской, Курской, Воронежской, там, Белгородской областей, то бить обратно по этим городам нет смысла абсолютно никакого. В центре принятия решений их не считают, так сказать,
0: за людей взагалі.
1: Так точно, да. И потому бить можно только зеркально, только по Москве, даже асимметрично, тут не так зеркально, именно асимметрично. Москва – это метрополия, и удары по метрополии, они как раз и вызовут те внутренние подвижки, которые могут привести к развалу Российской Федерации, потому важно, конечно, именно так. Ну, иранский вариант так называемый, то есть иранцы полтора месяца долбили агрессоров баллистикой, пока они сами запросили перемирие. То есть в таком режиме надо работать, просто надо знать эти реперные точки. Там это были Хайфа, там несколько баз военных и нефтепереработка с водопостачанием, поставкой. А у нас только Москва. Потому важно сейчас дождаться нашей баллистики, которая, в принципе, после того, как были поставлены на управление военной сферой генералы, то есть наши украинские казаки, генерал Хмара, генерал Скибюк, генерал Дропатый, то есть это три генералы, которые знают приоритетность, по крайней мере, финансирования. Они профинансируют те программы, причем с военным волшебным пенделем. Да, есть такое понятие. Без него ничего в армии практически не делается. То есть этот пендель будет однозначно заряжен. Скорее всего, это уже было сделано. И где-то через 3-4 месяца, ну это, наверное, средний вариант, максимум до конца года, может быть, раньше, в зависимости от той программы, которая уже была, до какой мы дошли. По ГРОМ-2, это я говорю о государственных программах, это не о частных программах, там своя песня. А именно о нашей государственной программе, наши баллистические ракеты, которые выполняли боевые задачи, и в том числе у саудитов, то есть туда же передавали, и боевые задачи наши, Громы уже выполняли по САКам, мало кто об этом помнит почему-то, но удар в 22-м году по САКам, три наших баллистических ракеты, это и был Гром-2. Дальность там до 300 километров, которые уничтожили эти тремя ударами стоянку и отминусовали целую эскадрилью российской морской авиации. Вот именно в таком режиме можно использовать баллистику, когда у нас она появится. Вот, на вопрос, чем бить по пусковым установкам? Да баллистикой, конечно. Почему? Потому что наша, то есть любая баллистика при точном целеуказании, разворачивании и закачка той точки захода уже непосредственно удара, это минуты по большому счету, ну десятки минут максимум. Потому здесь можно против баллистических пусковых установок россиян бороться нашей баллистикой. Пока наша баллистика еще сейчас становится на крыло, еще раз повторюсь, генералы сразу ставят, расставляют приоритеты. Закон Парето, 20% это в армии четкий этот закон, 20% усилий, которые приложены непосредственно к тем темам, которые важны, дают 80% результата, поэтому основное, конечно, баллистика. Так вот, пока баллистика наша становится на крыло, через несколько месяцев она появится, в это время можно работать теми системами, которые у нас уже есть, только использовать их в баллистическом режиме. Это зенитно-ракетные комплексы. У нас есть ЗРК, некоторые зенитно-ракетные комплексы типа С-300, но некоторые наши системы могут использовать ракеты для комплексов переходных С-300 и С-400. С-48Н-6ДМ. Эта ракета есть в свободном доступе. Она в свое время производилась, россиянинами производится, то есть их можно, в принципе, на рынке найти. И в таком режиме баллистические ракеты наши использовать в режиме противобаллистики по пусковым установкам, пока будут решаться вопросы с перехватом. Но дело в том, что все же прекрасно понимают, что сколько бы нам миллионов не передали, допустим, ракет ПАК-3 для Патриотов, но они могут прикрыть только те места, где стоят Патриоты. Патриотов у нас мало. То есть прикроется несколько площадок, а вся остальная территория Украины будет открыта. Потом оптимальный вариант, конечно, уничтожать именно эти пусковые установки российские непосредственно в точках пуска, но только вот этими средствами. Понятно, дрон с ДВС, он просто не дотарахтит. Пока он взлетит, пока он дойдет, скорость 200 км в час, а пусковые установки примерно и расположены на дальности в 200 км. Час он только тарахтеть будет до этой пусковой установки. Когда они уже развернутся, стреляются, свернутся, уже чай будут пить на базе. То есть это тоже все прекрасно понимают.
0: Добре, ну і тоді ще одна інформація, яка напередодні з'явилася у повідомленні Reuters. Вони посилаються на головне управління розвідки. Так от, Росія формує підрозділ орієнтовно з 90 північно-корейських військових. І цей підрозділ може отримати 6 пускових і до 120 балістичних ракет. Плюс Північна Корея вже передала росіянам 40 балістичних ракет КН-23 і КН-24. Речі, можна припускати, що такі удари по тим підприємствам типу «Кремній-Ел» і інших військових підприємствах трошечки зменшили зараз спроможності росіян. І для того, щоб продовжувати оцей терор мирняка в такому темпі, який вони зараз взяли, їм просто вже не вистачає своєї балістики. Так можна думати, чи це так дуже далеко?
1: Но как минимум северокорейцы пытаются натаскать свои войска на театре военных действий, на реальном театре военных действий. И основные, кстати, войска у них как раз ракетные есть. Почему, в принципе, ракетные программы баллистические Северной Кореи, Ираном, то есть странами, которые пытаются как-то какую-то роль играть в данном мире. Они заточены как раз под баллистику. Но для работы расчетов обязательно надо тренировка, причем тренировка лучше как раз в боевых условиях. Почему, в принципе, северокорейский этот пончик, он и отправляет часть своих войск на театр военных действий. Понятно, не на украинскую территорию в этом смысле, то есть они тогда отправляли в основном по курскому направлению. Да и сейчас, в принципе, используют вот как раз курское направление, там несколько баз корейских осталось, скорее всего, туда их и отправят. Именно с курского направления это как раз и заходят, там часть, по крайней мере, с курского, с брянского, заходит часть баллистики по Киеву и по северо-востоку страны. То есть это основное для северокорейцев, это их, так сказать, обстреливание в боевых условиях. То есть они эту задачу выполняют, потому часть тех средств, которые у них есть, они могут выделить, опять же, не за просто так, естественно, там определенная оплата идет, выделить для выполнения вот этих задач. Россиянам это тоже важно, втягивание другой страны в свои задачи. То есть втянув Северную Корею, завязав ее в боях, практически окунув ее в украинскую кровь, в этом смысле они получают уже такого кровного партнера, если можно так сказать, то это для них тоже плюс. Дополнительные, допустим, ракеты, ну вот 120 ракет, это практически месячное производство россиян. То есть они примерно две ракеты типа «Искандера» в сутки делают, две ракеты типа «С-400» в сутки делают. Вот они где-то по 60 ракет тех и тех позиций имеют, около 120 баллистических ракет или ракет, которые можно использовать в баллистическом режиме. У них это есть, потому это месячный то есть добавок для российских ракетных войск. Не совсем это, конечно, то есть это меньше 10% практически, не совсем это, так сказать, решает кардинально проблемы россиян, но это говорит о том, что россияне как минимум в этом заинтересованы в использовании этих ракет. Это раз. А второе, уменьшение производства российских ракет, вернее, даже не то, что уменьшение, потому что они примерно на том же уровне остаются, они не могут увеличить его. Не могут увеличить как раз из-за того, что работа наших средств поражения по основным российским технологическим цепочкам производства баллистических ракет, она все-таки оказала серьезное влияние. Они не могут расшириться, они уперлись в определенную позицию, и дальше они могут увеличивать количество ракет, используемых только за счет вот внешнего вливания, так называемого. Северная Корея – один из таких крантиков. Еще есть Китай, но Китай боится, конечно, поставлять ракеты напрямую, потому что прекрасно понимает, чем может для него это закончиться.
0: Так, ну і тепер, власне, про ще одну історію. Цього тижня з'явилася інформація, що росіяни останнім часом активізувалися у використанні літаків А-50У. Це літаки далекого радіолокаційного виявлення. Був період, коли їх майже не піднімали в повітря. В основному їх перебазували, ну, дуже далеко від території України. Але зараз їх частіше використовують. І загалом, там, за тою інформацією, яка є в публічному доступі, таких дієздатних, да, в робочому стані. У них зараз або 4, або 5 цих літаків. Але, ну, з чим може бути пов'язане отаке частіше використання А-50-х, А-50-У? І що це говорить про наші крилаті ракети?
1: Ну, две причины. Первая причина то, что в режиме Чернобаевки в Крыму уничтожено достаточно большое количество локаторов радиотехнических войск Российской Федерации, которые не туда, в этот Крым, стаскивают со всей России, уменьшая плотность радиолокационного контроля над территорией России. Мы же не просто так доходим по основным позициям, то есть 1500 километров сейчас вообще не проблема, работают по Башкортостану, мы что видим прекрасно, Татарстан, вот сегодня ударили по тому же Ярославлю, тоже не ближний свет, так называемый, то есть идет отработка и довольно-таки успешная, как раз за счет того, что плотность радиолокационного поля уменьшена из-за уменьшения самих локаторов, количества локаторов как таковых. Россияне даже снимают с некоторых гражданских аэродромов станции радиолокационного обзора, старые еще П-18, которые в радиусе 350 километров могли создавать определенную картину, и этим создают бреши в российской обороне, особенно в северо-восточном направлении, это как минимум. Для того, чтобы закрыть эти бреши, по основным направлениям поднимают летающие локаторы. Летающий локатор дает возможность там, на дальности там, 4, устойчивые 400-500 километров в принципе, наблюдать и управлять воздушным движением. В этом смысле. Много может долго висеть в воздухе, командный пункт практически летающий. И в этом смысле они как-то пытаются эту плотность как минимум восстановить. Это раз. И второе. В последнее время наши и дроны, и крылатые ракеты получили возможность идти на предельно малых высотах под лучами локаторов, даже если они есть, российских радиотехнических войск, зенитно-ракетных комплексов, то есть под радиогоризонтом. А это значит, их просто не видят, они пробираются больше 1000 километров, их никто просто не замечает. Потому что есть определенные возможности, сейчас появились и у ракет, И у дронов выполнять так называемые маневры с огибанием рельефа местности. То есть наземные локаторы их просто не увидят. Может увидеть только воздушный локатор. Локаторы, допустим, истребителей типа тех же Су-35, Су-30, Су-35, они также могут, и Су-34, кстати, в том числе, они также могут работать по земле.

0: Евгения Кравчука, Инна Совсун, другая народная депутатка, это просто для нашей аудитории, которая потом, значит, в комментариях напишет, что я был неправ. Тут есть, знаете, интересное мнение, которое озвучил, значит, такой специалист по коммуникациям, ну, кстати, ведущий авторской программы на Радио НВ, Юрий Богданов. Он буквально вчера у себя в соцсетях писал как раз, ну, вот об этой ситуации с баллистикой и так далее. И написал о том, что, ну, скорее всего, его за эту публикацию возненавидят. Там несколько пунктов. Вот он пишет, значит, третье, самое непопулярное, пишет он. Но я как гражданский имею право это сказать о гражданских. Дальше цитирую, значит, одержимость россиян попытками деморализовать тыл имеет одно неочевидное, но очень важное следствие. Ракеты и дроны, которые тратятся на гражданскую инфраструктуру, не долетают до военной промышленности и непосредственно военных. А для выживания украинской нации и государства военные ВПК гораздо важнее, чем почти любая другая потенциальная сеть. О, цель, простите. Это жестко, но это объективная математика выживания всего общества в войне, которую против нас ведут. Как вам такая логика?
1: Что тут удивительного? Я по-другому скажу. Вот, Давайте я за своих скажу, Израиль, вот это все, да. У меня есть друг в звании капитана, офицер. Перед тем, как началась кампания против Ирана и Хизбаллы, было понятно, что полетит баллистика из Хизбаллы, баллистика, и баллистика иранская. Вот. Он четко написал, проговорил, вот озвучил тем гражданским, которые читают, что армия в первую очередь будет защищать военные объекты. Израильская армия в первую очередь будет защищать военные объекты, а не гражданские. И защищает. Когда у определенного системы ПРО есть выбор, нужно делать выбор. Вот сейчас нужно защищать здесь военные объекты или защищать объекты какой-то гражданским, просто город. Очевидно, что будет защищать военные. Это очевидно, это база, это фундамент. Не будет армии, не будет государства тогда. Не знаю, это странно, что на черте какой год войны такие вещи надо озвучивать, еще говорить, что это непопулярное это. Вот. Очевидно, что любые системы защиты, в первую очередь, защищают военные объекты, а не гражданские. Вот. У нас в Израиле. А потом уже гражданские. Потому что, опять же, если у вас не будет самого защитника, то тогда он уже никого не защитит. Поэтому должны работать все системы военные, военные, армейские. Вот. Армия должна функционировать.
0: Ну, понятно, что там родственникам погибших в Киевской области как бы такие аргументы точно не понравятся. Но,
1: секунду, да, родственникам погибшим в Израиле гражданским, вот. Просто нет, это фундаментальные вещи, которые, не знаю, так воспитывают, ну, когда вот мы были, и так надо воспитывать нацию со школы, вот, как все это функционирует. То есть, когда он это написал, я читаю, да, мне очевидно было понятно. Он писал для репатриантов, люди, которые приехали в Израиль, и, ну, русскоязычные репатрианты там вот, приехали в Израиль, и они, ну, не знают, как воюются войны. Израиль воюет им вот уже сотню лет, и он для них писал это. Потому что там просто обычному израильтянину, который вырос в Израиле, и всю жизнь был под ракетами, жил, вот, ну, ему понятно, ему очевидно, вот, что между там каким-нибудь аэродромом, где самолеты F-35, вот, и не только, и просто городом, ну, понятное дело, что перехватчик пойдет, чтобы защитить аэродром с этими самолетами, а только потом, чтобы защитить город. Вот. Потому что если у вас не будет самолетов, то какая разница, у вас будет еще больше. Ну, опять, утилитаризм, понимаете, так у вас одна ракета все-таки прилетит, ну, упрощающе, не одна ракета прилетит по гражданскому объекту, у вас сохранятся самолеты, чтобы разбомбить врага. А так у вас не будет самолетов, в конечном итоге вам прилетит, по-моему, 1000 ракет. Вот. Ну, то есть, это такие очень фундаментальные базовые вещи. Вот.
0: Слушайте, ну вот среди еще таких не то чтобы непопулярных мнений, а ну точно не распространенных мнений, это было то, что Валерий Залужный, ну, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, сейчас он посол Украины в Великобритании, значит, сказал на такой конференции послов, у нас есть такая ежегодная конференция, где все, значит, руководители дипломатических служб, они съезжаются в Киев, ну, там, общаются с президентом, там, с нашими топ-чиновниками, премьер-министром и так далее. В общем, там была дискуссия по поводу евроатлантической интеграции. Ну и Залужный сказал так, что, значит, не верьте сказкам, Украина никогда не вступит в НАТО. И дальше, значит, то есть снова его цитата, он, значит, сказал так: очень хорошо знаю НАТО, лет 12.